успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: нужно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
6: РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. РБ Украина
1: 124-77-00-47-19-19. Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Конечно, можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Конечно, можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?

это так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: минуты.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможно, комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
9: РВБ, Украина, 124, 77, 00, 47, 19, 19, Московская область, Тверской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. Кэш-можем.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
2: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

люди, поезда в другие города. И нужно лишь дождаться своего, и тогда.

0: 7 утра в Москве.
1: Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.
0: 17 сентября, раннее утро, пора уже вообще-то просыпаться. Тем более сегодня день разговоров с городом. А город это что? Правильно, это в первую очередь люди. И как я буду с вами разговаривать, если все спят? Вот именно никак. Так что доброго вам утра четверга. Меня зовут Сергей Сорокин, красавцы Love Radio в деле целых 4 часа до 11.00. Пообщаемся, настроимся на правильный лад, чтобы четверг удался на все 100. Еще уже через полчаса рубрика «Стар Трип», а прямо сейчас музыку поставим для вас самую-самую. В ближайшее время Холли Флейм Тану, Фергалишес, ну и через мгновение забористый вокал Тедди Свимса разбудит всех крепко спящих. Мистер Know It All в эфире Love Radio.
1: Это «Красавцы Love Radio».

0: Красавцы Love Radio.
1: 7.19, желаю вам доброго утра и отличного завтрака. У каждого из нас он, конечно, разный. Кто-то плотно завтракает, кто-то действительно пьет только стакан теплой воды и этому рад. Но в любом случае это удовольствие, и это помогает проснуться чуточку быстрее и быть более счастливым человеком. Главное, не лишать себя этого удовольствия. С тобой красавцы Love Radio, готовы подарить еще больше положительных эмоций, чем твой вкусный завтрак. Совсем скоро гороскоп, расскажу, кому сегодня очень пригодится. Годится гибкость в рабочем процессе, а еще много классной музыки приготовил для тебя. Аля Фарбан и Рене Миллер «Body Talk» совсем скоро. Ну и в ближайшее время трек, без которого после минувшего лета сложно представить утро, причем уже не только футбольного болельщика. Шакира и Burna Boy «Die Die».
0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё, Геленджик, Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalleux.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Трип. Пора узнать гороскоп на сегодня, на четверг, на 17 сентября. Итак,
1: Овны.
0: Критические ситуации на работе потребуют вашего разумного подхода и логики.
1: Тельцы.
0: Проводите больше времени с любимыми, это вернет гармонию в отношения.
1: Близнецы.
0: Все ваши желания осуществятся, верьте в себя и действуйте.
1: Раки.
0: Отправьтесь в небольшое путешествие. Новые впечатления вдохновят вас.
1: Львы.
0: Помните, иногда дельные идеи приходят из неожиданных источников.
1: Девы.
0: Разумное финансовое вложение могут привести к изобилию.
1: Весы.
0: Поделитесь своими мечтами с теми, кто дорог. Они и помогут, и оценят.
1: Скорпионы.
0: Гибкость в рабочем процессе сегодня поможет преодолеть трудности.
1: Стрельцы.
0: Постарайтесь уделить время семье, они скучают сильнее, чем вам кажется.
1: Козероги.
0: Так, день подходит для планирования будущих поездок. Дайте волю фантазии.
1: Водолеи.
0: Соблюдайте баланс между работой и отдыхом, чтобы избежать перегрузок. И рыбы, конечно же. Не бойтесь взять на себя ответственность в команде. Вы способны на все. Ну, вообще, если захотеть, то каждый из нас способен на многое. Верьте, верьте в себя.
2: Star Trek.
3: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Красавцы Love Radio.
1: 7:47, доброе утро. Меня зовут Сергей Сорокин. Галя Ростова уже тоже здесь с нами. Галя, привет.
2: Приветики.
1: Привет. Как твое настроение? Все ли у тебя хорошо? Ну, так традиционный вопрос.
2: Хотелось бы поспать побольше, а так в целом да.
1: Все как обычно. Понятно. Ну, слушай, пока еще действительно довольно рано, и наверняка не все девушки и женщины успели накраситься перед работой. Хотя вообще не все работают, конечно, девушки и женщины.
2: И не все красятся, это тоже норм.
1: И не все красятся. Но все-таки я спрошу у тебя... как у девушки, которая красится, наверное, периодически. Галя, сколько времени среднестатистической даме нужно, чтобы накраситься? Час, два, три.
2: Ну, ты меня сейчас причисляешь к среднестатистической? Или
1: нет,
2: ты думаешь,
1: нет.
2: Что я провела соцопрос?
1: Ну, у тебя есть подруги, как минимум. У меня подруг, я думаю, гораздо меньше. Поэтому давай, все-таки ты ответишь на этот вопрос.
2: Фарш — это где-то час.
1: Ага. Слушай, ну это недолго.
2: Фарш.
1: Это недолго. Я к чему это все спрашиваю? Дело в том, что микроклещи обнаружены у любительниц наращивать ресницы. Это, наверное, не одно и то же, да? Наращивать ресницы и краситься. Но, тем не менее, девочки, все, на ресницы больше не записываемся.
2: А я давно говорю, вообще пора перестать себя переделывать и надо начать себя принимать. Нет ничего лучше, чем женская естественная красота.
1: Красьте свои. Вот к чему Галя клонит. Ты знаешь, я вспоминаю сразу историю, когда вот такие новости читаю, и когда девочки сами себя красят. Вот однажды, я не знаю, в тему или не в тему, жена сразу мне сказала, что ты очень плохо шутишь. Ну, мне нравится, и друзьям моим тоже, поэтому пошучу. В общем, мы с моим дедом в деревне красили стиральную машину. Покрасили, все, отлично, отходим от нее, смотрим, и дед говорит, вот все-таки не зря женщины красятся. Девочки, не обижайтесь, пожалуйста, ну вот такой юмор, что поделать. Да.
2: Ну, это мы с тобой за эфиром поговорим. Какой юмор.
1: Это красавцы Love Radio. Давай будем продолжать будить страну. Кстати, что касается юмора, уже совсем скоро запустим в эфир тему форума «Что важнее в отношениях? Общие интересы или чувство юмора?» Благодатная тема.
2: Накрашенные реснички или наращенные.
1: Ну да, можно и с этой точки зрения рассмотреть. 8-915-300-106-6. Пишите свои комментарии, истории в Max Love Radio. А еще под кружочком в нашем канале, который совсем скоро там появится.
0: Реклама.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: В «Магнит у дома» замонстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.
8: Можем.
9: Беспроцентный лимит на все. Можем?
8: Кэш можем.
9: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
8: Кэш можем.
9: И кэшбэк 5% можем?
8: Кэш можем.
9: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэш можем.
9: Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
10: Возрастное ограничение 13+.
11: Премьера. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

0: Москве, 8 утра. Love
1: News. Власти обсуждают с компанией Apple подключение 5G. Назван легкий способ борьбы с депрессией. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Скорость 5G в большинстве локаций Москвы не превысила показатели LTE. Это выяснили Известия в ходе тестирования связи в городе. Основная проблема, по словам экспертов, в загруженности сетей. К слову, в Минцифры обсуждают с компанией Apple возможность подключения 5G на iPhone. Напомню, первые сети связи пятого поколения запустили в России на прошлой неделе. Они доступны в 16 городах. Обсуждается запуск еще в 50 до конца года. За один квадратный метр в новостройке москвичу придется отдать больше 2,5 средних зарплат. Это следует из данных Центробанка и Росстата. Цены в течение года росли почти в 2 раза быстрее, чем зарплаты. Для жителей Питера, Московской и Челябинской областей ситуация также ухудшилась, а в Дагестане и Краснодарском крае жилье стало доступнее. В Москве продолжается сезонная вакцинация против гриппа. Прививку можно сделать бесплатно во всех поликлиниках и школах, а с сегодняшнего дня и в мобильных пунктах у 18 станций метро, МЦК и МЦД. Об этом сообщила Анастасия Ракова. Пункты работают без выходных и предварительной записи. Перед прививкой проводится осмотр врачом, чтобы исключить противопоказания. С собой достаточно иметь паспорт и полис ОМС при наличии. Общее время процедуры всего 10-15 минут. Горячая ванна работает эффективнее антидепрессантов. Как выяснили ученые из Америки, после нагревания до 40 градусов организм начинает активно охлаждаться. Это оказывает положительное влияние на сон и циркадные ритмы, системы, которые при депрессии часто работают со сбоями. Для лучшего эффекта специалисты рекомендуют проводить в воде до 30 минут без телефона. Это были новости Лав-Радио. Галя Ростова. Классного дня.
0: Есть моменты, когда никуда не хочется выходить из дома. И этот четверг, возможно, именно такой. Не попадите в эту ловушку. Встаньте, прибавьте звук.

0: Юмора нет. Все.
1: Так.
0: А если конфликтная какая-то ситуация, просто обожаю мужчин, которые в конфликтных ситуациях умеют отшучиваться или переводить всю эту историю на какой-то позитивный вайб.
1: А если...
0: Парни, люблю вас.
1: А если плохой юмор, как у меня, например? Как с этим быть? Как с этим жить? Ну или, например, смотри, у обоих нет способности вообще шутить. Представляешь, вот оба не умеют шутить. Но зато интересы общие, огромное количество. Представляешь, какое увлекательное и долгое несмешное путешествие предстоит такой паре.
0: Ну, это прекрасно, значит, они подходят друг к другу. Ты спрашиваешь мое мнение, вот для меня важнее чувство юмора.
1: Да, хорошо, но хорошо, обсудим, комбинаций много. Напишите и вы тоже свое мнение. Очень интересно узнать, что важнее, на ваш взгляд, в отношениях: общие интересы или чувство юмора. Работает Макс Лав Радио, 8-915-300-106-6. Ну и ждем ваши комментарии под кружочком в нашем канале. В ближайшее время много классной музыки. Влад Топалов и Регина Тодоренко, 1000 стоп по Фаренгейту, а прямо сейчас Temper City, Self Aware в эфире Love Radio.
2: Красавцы Love Radio.

0: что думаешь ты?
1: Если честно, много что мы думаем вместе с Галей. Галя, что важнее в отношениях, общий интерес или чувство юмора?
2: Есть вот у тебя? Здесь интересно, есть прекрасное исследование, которое нам сейчас ответит на этот вопрос. Ну давай, от большего к меньшему. Самое важное в отношениях, согласно проведенному опросу, это честность.
1: Ага, даже не юмор и не общий интерес,
2: даже
1: а просто честность.
2: Юмор, а просто честность. Mm-hmm. Далее легкость в общении, потом дружба, потом химия, потом чувство юмора, верность, и уже дальше идут общие интересы. На последнем месте.
1: Почему же мы тогда поставили вопрос именно таким образом, что важнее в отношениях, интерес или чувство юмора? Нужно было сделать так. Честность или что? Второе там.
2: Ну или что? Или легкость
1: или,
2: в общении.
1: Или легкость в общении. Вот как нужно было поставить вопрос. Ну, кстати, может быть, с этой точки зрения кто-то тоже нам напишет свой комментарий, да, и оставит историю. А если все-таки выбирать между общими интересами и юмором, я, наверное, с тобой соглашусь. Я все-таки топлю за то, чтобы юмор был в отношениях. Это критически важно. Ну, только представь, разбил стакан, я не знаю, выкинул случайно засохшие цветы. Бывает такое в отношениях? Ну, бывает. Да, и вроде бы и ты тоже любишь этот стакан и любишь вот эти всякие поделки и рукоделия, да, но ты понимаешь, вот обида сразу какие-то скандалы. А зачем? Можно ведь просто пошутить над этой ситуацией и, ну, я не знаю, к примеру, сказать, что для этого экибана этот стакан, ну, просто не подходил, правильно?
2: Лучшая фраза, которую может сказать мужчина в подобного рода ситуациях: «Дорогая, я все решу». И вообще не только в подобного рода ситуациях. Это просто снимает все шторы.
1: Вот почему. Ты к тому, что в любой ситуации может все решить просто один поцелуй, правильно?
2: Да.
1: Да, вот любовь победит. Вот мы к чему пришли. Хорошо, разбираемся в теме, что важнее в отношениях, общие интересы или чувство юмора. Пишите свои мнения. MaxLoveRadio работает. 8-915-300-106-6. Ну, а в ближайшее время мы вот сказали про один поцелуй и послушаем как раз песню об этом. Кевин Харрис и Дуа Липа «One Kiss». А еще Beyoncé «Single Ladies» прямо сейчас в эфире Love Radio.
0: «Форум. А что думаешь ты?»

0: Форум. А что думаешь ты?
1: Что думаешь ты на тему, что важнее в отношениях, общие интересы или чувство юмора? И уже в нашем канале под кружочком вы комментируете. Это очень хорошо. Настюша пишет: с юмором можно прикрыть любые интересы. Нина пишет: ой, я бы сказала, что оба аспекта очень важны, но по себе знаю, что без общего смеха парня просто не воспринимаю. Еще одно сообщение: общие интересы важны. Если девушка будет спрашивать, какие общие интересы у тебя, то парень будет говорить: я когда встречался с одной девушкой, она спрашивала, какие общие интересы у тебя. Ой, что-то непонятное Анима написал. Поясни свою мысль, не разобрался, если честно. Еще одно сообщение от Ольги. Конечно, чувство юмора интересны. Интересы могут со временем меняться. Справедливости ради могу сказать, что юмор тоже меняется со временем, и это нормально. Пишите еще 8-915-300-106-6, это Макс Лав Радио, и комментируйте тему форума под кружочком в нашем канале. Что же важнее в отношениях? Общие интересы или чувство юмора? Давайте разбираться.
0: Форум. А что думаешь ты? Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8-938-53-59-59-3.

0: что думаешь ты?
1: Что важнее в отношениях, общие интересы или чувство юмора? Вот на эту тему сегодня размышляем. И вы много чего уже написали. Я выбрал самое интересное. Принцесса считает, что чувство юмора важнее. Интересы, конечно, чуток разные у нас с молодым человеком. Ну и потом, не будем же мы к косметологу ходить вместе, пишет принцесса. А почему бы не сходить? Можно посмеяться и у косметолога, а потом еще и по приглашению второй половины в автосервис заехать тоже шуток накинуть. Юлия пишет, у нас с мужем абсолютно разные интересы. Я творческая, он строитель, я танцую лезгинку, рисую, а у него точный расчет. В работе баня с друзьями, но живем душа в душу. Уже 16 лет. Поздравляю, громкие аплодисменты. А почему 16 лет? Потому что все время на юморе, на позитиве, всегда, во всем, везде, что бы ни случилось. Ну что, это вы уже про некий все-таки баланс, наверное, говорите. Он нужен, тут не поспоришь. Нужны и ваши мнения еще на тему форума, ваши истории. Что важнее в отношениях, общие интересы или чувство юмора? Пишите 8-915-300-106-6 Макс Лав Радио.
0: Форум. А что думаешь ты? Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: что думаешь ты?
1: Не на шутку сегодня разгорелась дискуссия на тему, что важнее в отношениях, общие интересы или чувство юмора. Денис из Самары написал: тема «Огонь». Важно и то, и другое, но идеальный компромисс – это общий интерес вместе посмеяться. Ну, Денис «Поржать» написал, но все-таки посмеяться, наверное, как-то более благозвучно. Если у вас одинаковое, пусть даже странное чувство юмора, то вы точно сошлись интересами, пишет Денис. Спасибо огромное, идеальный комментарий. Для финала форума давайте искать баланс везде и во всем. И будет нам счастье. Ну что, сворачиваю обсуждение в эфире. А вот в Максе и в канале Love Radio продолжаем делиться мнениями. 8-915-300-106-6. Через 10 минут новости принесет и расскажет Галя Ростова. В финале этого часа послушаем трек Music Sounds. Это Fast Boy в эфире Love Radio.
0: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stena T4L. Больше технологий и комфорта Stena T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
11: Цена действительно на модель Tenet T4L.

0: смысл быть.
1: Точка.банк.
2: ао.ооо.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
4: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, Тверской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
8: Категория 6+.
9: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
10: Да никаких.
9: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
10: Перевожу.
9: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
10: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
9: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
11: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
12: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Love Radio игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центр Шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте loveradio.ru.
13: 18+.
14: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион». Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях «Оптимум премиум» и «Техноплюс». Беспроводная зарядка в «Премиум» и «Техноплюс». Проекционный дисплей, панорамная крыша в «Техноплюс». Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру». 12+.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно дебетовый карту.

Все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: Москве, 9 утра.
1: Мошенники придумали схему обмана с предзаказом нового iPhone. У машин Ган Келли тайный роман. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Мошенники приглашают россиян в закрытый телеграм-канал, где якобы выкладывают инсайдерскую информацию о будущих моделях iPhone. Аферисты предлагают оформить предзаказ до официального старта продаж по цене ниже розничной, поскольку закупки, по словам злоумышленников, идут оптом. Чтобы усилить доверие, преступники высылают поддельные фото переписок с менеджерами и сотрудниками склада, накладных и коробок. При этом доступна только предоплата на карту или криптокошелек. Когда человек переводит деньги, канал удаляется или блокирует пользователя. Дакота Джонсон и Машин Ган Келли тайно встречаются. По словам инсайдеров, актриса и музыкант стали больше, чем друзьями после свадьбы Тейлор Свифт. Знаменитости проводят много времени вместе и без ума друг от друга. Фанаты не узнают Селену Гомес. Подробности на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Быстрая ходьба полезнее, чем соблюдение нормы в 10 тысяч шагов. Как показали новые исследования, важно не только количество, но и скорость и продолжительность прогулки. Так, для профилактики деменции будет достаточно умеренной и высокой активности на протяжении хотя бы 13 минут, а в случае с депрессией и тревожностью – 36. Если добавить скорости, можно заодно уменьшить и риск развития когнитивных нарушений. Власти Сингапура призывают жителей отказаться от социальных сетей. Всем, кто осилит 15 минут чтения книги в день, начислят по 20 виртуальных монет. 1000 можно обменять на сингапурский доллар. Чтобы начать зарабатывать на чтении, местные жители должны пройти регистрацию на специальной платформе и отмечать в ней свой прогресс. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Желаю тебе классного дня.
2: Украшение каждого утра. Красавцы Лаврадио.
0: Слушай, ну шикарно придумали власти Сингапура не просто отказаться от социальных сетей, а еще и платить за чтение, да? Ничего себе. За 15 минут сколько ты там сказала?
1: За 15 минут 20 монеток, 1000 таких монеток пойдут за один сингапурский
0: 20,
1: доллар.
0: Да, 20 виртуальных монет. А я, кстати, посмотрел, чему равен один сингапурский доллар? 66 рублей. Да. Это же сколько нужно прочитать, чтобы накопить, а?
1: Слушай, все равно хорошо. Одна поездка в метро почти окупилась.
0: Вообще звучит эта новость вот так. Читай и зарабатывай. Такая очень хорошая мотивация для школьников на летний период, чтобы они освоили список летней литературы. Надо брать на заметку, кстати.
1: Как ты думаешь, в России прокатила бы такая история?
0: Да почему нет? Все-таки мы до сих пор остаемся одной из самых читающих.

0: не везде. Но хотелось бы. Вот прочитал что-нибудь, там, 15-минутку какую-нибудь, и бац, тебе там повышенные скидки или вообще отменили штрафы.
1: Да, вот это... А? Ага, тогда все распоясываются, что мы будем с ними делать?
0: Ни в коем случае, ни в коем случае. Ну, есть еще одна классная идея. За прослушивание любимых треков в эфире Love Radio тоже что-нибудь, не знаю, по одному виртуальному доллару или рублю.
1: Наши виртуальные обнимашки всем.
0: Это «Красавцы Love Radio». Впереди у нас Джейсон Деруло, еще Люс Чеботина, Горгона. Ну а прямо сейчас «Bow the Magnetic». Давайте слушать.
2: «Красавцы Love Radio».

0: Красавцы Love Radio.
1: Знаете ли вы, что такое осознанное сожительство? Да, вопрос интересный. Но вот один москвич довольно популярно это объяснил. Он позвал девушку жить к себе и выставил ей прайс-лист. 35 тысяч рублей в месяц за проживание, еще 1500 рублей штрафа за пропущенную уборку или немытую посуду. Мужчина считает, что девушка должна компенсировать износ квартиры, мебели и техники. Интересно, а вот если она решит, ну, например, уйти к другому, ей придется отрабатывать 2 недели? Или, может быть, как-то сразу можно будет уволиться по собственному желанию. Теперь интересно также узнать женский взгляд на осознанное сожительство. С другой стороны, кого я обманываю, я об этом прекрасно знаю. Это брак называется. Всем классного дня. Это «Красавцы Love Radio». Совсем скоро будем играть в точку отрыва. Будьте к этому готовы. Раньше узнаем гороскоп на сегодня. Ну а через пару минут в эфире Love Radio «Cat's Eye Animal».
0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Трип. Самое время рассказать гороскоп на сегодня, на 17 сентября.
1: Овны.
0: Критические ситуации на работе потребуют вашего разумного подхода и логики.
1: Тельцы.
0: Проведите больше времени с любимыми, это вернет гармонию в отношения.
1: Близнецы.
0: Все ваши желания осуществятся, верьте в себя и действуйте, конечно.
1: Раки.
0: Отправьтесь в небольшое путешествие, новые впечатления вдохновят вас.
1: Львы.
0: Помните, иногда отдельные идеи приходят из неожиданных источников.
1: Девы.
0: Разумные финансовые вложения могут привести к изобилию.
1: Весы.
0: Поделитесь своими мечтами с тем, кто дорог, они и помогут, и оценят.
1: Скорпионы.
0: Гибкость в рабочем процессе сегодня поможет преодолеть трудности.
1: Стрельцы.
0: Постарайтесь уделить время семье, они скучают сильнее, чем вам кажется.
1: Козероги.
0: День подходит для планирования будущих поездок. Дайте волю фантазии. Хорошо.
1: Водолеи.
0: Соблюдайте баланс между работой и отдыхом, чтобы избежать перегрузок.
1: Рыбы.
0: Не бойтесь взять на себя ответственность в команде. Вы способны на все.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь.

0: влюбленной.
1: Точка отрыва.
2: У России большая история, уникальное культурное наследие и природа, которой хочется восхищаться. И у каждого из нас наверняка есть что-то свое, что особенно дорого и близко. Сегодня в нашей игре «Точка отрыва» поговорим о людях, которые придумывают программы для детей и подростков, рассказывают об истории, культуре и находят интересные способы говорить о важных вещах. А теперь добавим немного интриги. Мы выберем одного слушателя, зададим ему вопрос по теме и, если ответ окажется верным, подарим ему приз. Так что пиши прямо сейчас в наш студийный мессенджер MaxLoveRadio 8-915-300-106-6 и, возможно, нашим игроком станешь именно ты.
1: Точка отрыва в эфире LoveRadio.
3: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. VIP-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: точка отрыва.
1: Есть много способов сохранять связь с историей и культурой своей страны. Создавать просветительские проекты, заниматься с детьми и подростками, рассказывать о важных событиях и людях. Для таких проектов существует национальная премия «Патриот», которую Роспатриот-центр Росмолодежи проводит по национальному проекту «Молодежь и дети». В этом году она проходит уже в 7-й раз, а победителей выбирают в 15 номинациях. Ну а то, что именно можно представить на премии, сейчас попробуем выяснить вместе с нашим игроком. Давайте поприветствуем. Это Юлия. Юлия, привет.
2: Всем привет.
1: Привет. Из какого ты города?
2: Я из Москвы.
1: Ты из Москвы. Отлично. Ну что, скажи, пожалуйста, патриотические чувства тебе не чужды?
2: Да нет, не чужды, конечно.
1: Ну, отлично. Это, конечно же, радостно, потому что это чувство тебе сейчас пригодится, чтобы ответить на вопрос. Итак, внимание. В какой сфере можно представить свой проект на премии «Патриот»? Три варианта ответа. Только в сфере культуры – это первый вариант. Второй вариант – в самых разных направлениях от культуры и медиа до детских, студенческих и предпринимательских проектов. Ну и третий вариант – только в сфере образования. Ну что, Юлия, давай будем выбирать правильный ответ.
2: Божечки, еще раз вопрос повторить.
1: Да, еще раз, не волнуйся, внимательно просто слушай и выбирай. В какой сфере можно представить свой проект на премии «Патриот»? Вопрос понятен, так?
2: Так, понятен.
1: Три варианта ответа. Первый – только в сфере культуры. Второй вариант – в самых разных направлениях от культуры и медиа до детских, студенческих и предпринимательских проектов. И
2: да,
1: третий вариант.
2: Да, я знаю ответ.
1: Так, хорошо, какой
2: второе.
1: Же? Второй ответ ты считаешь?
2: Да.
1: Ну все, собрала волю в кулак и сказала вариант номер 2. И это правильный ответ. Юлия, я тебя поздравляю. Ну, конечно. Поздравляю, в самую точку, вот видишь, волноваться даже не надо было. Большой привет тебе передаю.
2: А можно приветы передать еще?
1: Давай, попробуем.
2: Я очень хочу передать приветы своей подруге Валюшке, сыну Сережке, сестренке Надюшке и всем своим коллегам фирмы «Талон».
1: Ой, ну ничего себе, вот это да, она, как говорится, на радостях, да, всех вспомнила. Спасибо тебе огромное, еще раз поздравляю. Ну и среди номинаций премии «Патриот» действительно лучший медиапроект, студенческий и детский проект. Проекты в сфере культуры и просвещения. Есть даже отдельная номинация для предпринимателей «Приближая победу». А в этом году добавили еще одну для проектов, которые помогают укреплять единство народов России. За все время на премию поступило более 10 тысяч заявок со всей страны, а лауреатами уже стали более 130 человек и проектов. А кто станет лауреатом в этом году, узнаем 10 декабря. Церемония награждения пройдет в рамках Всероссийского патриотического форума. Это была игра «Точка отрыва», которую мы проводим совместно с национальным проектом «Молодежь и дети». Игра проходит с 7 по 18 сентября 2026 года. Все подробности на сайте loveradio.ru.
0: «Точка отрыва» в эфире «Лав Радио».

0: Красавцы Love Radio.
1: В семьях, где женщины не берут фамилию мужа, вероятность развода больше на 50%. Галя, ты про это знала?
2: Я про это догадывалась.
1: Да, ну и еще, кстати, в таких семьях расставание происходит гораздо раньше, чем в браках, где общая фамилия. А вообще, в среднем, где фамилия одна у мужа и у жены, живут 12 лет в паре, да, ну и только потом какие-то проблемы начинаются. А вот с разными еще раньше разводятся, ну, плюс-минус 8, на 8 лет людей хватает. Давай я тебе сразу свою историю расскажу, потому что она скорее исключение из этих правил. У меня фамилия Сорокин, как вы прекрасно знаете, а вот у моей жены Орлова. В ЗАГСе долго смеялись, скажу я тебе честно. Но сказали, при этом нужно лететь, как говорится, в одном направлении и не менять ни в коем случае паспорт. Как итог, у нас есть дочь раз, да? А мы не на птичьих правах вместе, а вполне себе законно. Да, ячейка общества уже 14 лет. Ну, вот как-то так. Что ты скажешь на эту тему?
2: У меня другая статистика. Ну, во-первых, у меня есть близкая довольно-таки подруга, у которой была другая фамилия с ее супругом. И они, да, действительно развелись довольно-таки рано. Наверное, лет 8-9 они вместе пробыли. Ну, то есть, слушай, все-таки четко. Уже больше, да, чем там было по статистике.
1: Ну, чуть-чуть больше. Почти попали, да.
2: И я-то в свое время брала фамилию супруга. Это нам не помогло.
1: То есть ты тоже, получается, исключение из этих всех правил.
2: Да я почему-то вообще по жизни исключение из всего. Вот как так происходит, я не понимаю.
1: Галя, я правильно понимаю, что грош цена вашей вот этой вот американской статистики?
2: Давайте
1: мы с тобой два исключения здесь.
2: Да, напишите нам в наши социальные сети, как у вас обстоят дела.
1: Да, пишите. С тобой Красавцы Love Radio. Очень интересно знать ваше мнение. Ну и какую-то статистику общую мы тоже, наверное, можем подвести. Уже совсем скоро, в финале этого часа, будем слушать Дейти, Take Me There. Всем классного дня.
0: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
6: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
7: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей, панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
2: Александр Шоуа и группа «Непа».

0: 10 часов.
1: Данные прогнозы по уровню инфляции. Бензин в России стал доступнее. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Инфляция начала снижаться, но все равно пока высокая. В октябре потребительские цены окажутся под давлением не только топлива и ослабления национальной валюты, но и перенесенной с июля индексации тарифов на ЖКУ. Центробанк оценивает устойчивую инфляцию в диапазоне от 5 до 6% в пересчете на год. Цены на бензин упали в 21 регионе нашей страны. По данным Росстата, самое заметное снижение стоимости отмечается в Севастополе и Крыму. Для улучшения ситуации на рынке власти приняли отдельные меры, в том числе запрет на экспорт топлива, налоговые стимулы для импорта и повышение производства в России. Россияне могут потребовать от продавца выплату неустойки за задержку доставки товара, который был заказан на маркетплейсе по предоплате. По закону о защите прав потребителей, неустойка составляет 0,5% от суммы за каждый день просрочки, но не больше самой предоплаты. Покупатель может обратиться за компенсацией в суд, однако потребуется доказать понесенные убытки. Ученые разоблачили экстрасенсов. Нейробиологи провели научный эксперимент и поместили в комнате с датчиками мозговой активности людей, которые уверяли, что могут покидать телесную оболочку. Каждый из них пытался выйти из тела, чтобы разглядеть скрытые изображения в другой комнате. В итоге никому из участников эксперимента не удалось доказать свои способности. Около трети россиянок намеренно портили еду партнера, когда были на него обижены. 38%, согласно проведенному исследованию, добавляли в блюдо ингредиент, который мужчина не любит. Еще 31% опрошенных использовали больше соли, а 19% делали еду острее. Еще больше новостей в группе Лаврадио ВКонтакте. Это были новости Лаврадио. Галя Ростова. Классного дня.
2: Украшение каждого утра. Красавцы Лаврадио.
3: Так вот, почему мужчины все время говорят своим вторым половинам: не обижайся, да ну не обижайся, да пожалуйста, ну чего ты обиделась. Просто мужчины вкусно питаться любят, вкусной домашней пищей, а не вот это вот все пересоленное, переперченное. Дорогой, я решила немного поэкспериментировать и добавила в борщ пельмени. Знакома, Галя?
1: То, чтобы я скорее по другим пакостям больше.
3: Ну, признавайся честно, делала хоть раз такое? Еду портила своему партнеру? Ну, хоть разок.
1: Смотри, я делала не специально, но у меня иногда подгорали котлеты. И в этом плане, раз уж мы сегодня так часто обсуждаем моего бывшего супруга, Дим, привет.
3: Дима, привет, да, познакомились так вот в эфире.
1: Когда была такая история с поджаренными котлетами слишком сильно, он всегда делал просто топ of the top. Он говорил: боже, это же мои любимые жареные. И ел их так, как никогда не ел никакую другую еду на свете.
3: Слушай,
1: понимаешь?
3: Дима с юмором человек, да. Любимые жаренки, ну ничего себе. А ты посмотри, так он тебя любил, получается.
1: Так мы друг другого полюбили, но это не значит, что мы должны быть вместе до конца дня.
3: Вот я тебе честно скажу, вот мужчина никогда еду портить не будет. Ну никогда. Даже если бы, абстрагируемся от твоей семьи, от моей семьи. Если твой партнер, мужчина, приготовил какую-то еду и сделал это, ну, совершенно плохо, он сделал это искренне. Не потому, что он хотел, ну, нагадить кому-то, да, а потому что, ну, просто он по-другому не умеет. Почему вот мужчины и женщины разные, я не понимаю, а?

0: Красавцы Love Radio.
1: 10:19, пора напомнить тебе, что есть отличная возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз ТВ. Пользуйся! Это специальная подборка клипов плюс возможность общаться прямо в эфире. Для этого нужно отсканировать QR-код с экрана. Лучшие признания в любви или сообщения о знакомстве окажутся еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в вечернем эфире. Проект можно смотреть по четвергам в 16 часов и по пятницам в 9 часов утра. Категория 16+. Совсем скоро в эфире Love Radio. Клава Кока и Джонни с песней «Журавли». Ну а через пару минут Тедди Свимс, «Mr. Now It All». Это красавцы Love Radio. Всем классного дня.
0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Красавцы Love Radio.
1: 10:33 и очень даже подходящее время для свиданий. Ну, я думаю, что можно брать пример с китайских наших друзей, потому что китайские парочки ходят на курьерские смены вместо свиданий. Вот так вот. Формат романтических встреч набирает популярность, пары вместе устраиваются курьерами и совмещают приятное с полезным. Катаются по городу, болтают, исследуют районы, а заодно зарабатывают. Выгода очевидна. Дешевле походу в ресторан уж точно, полезнее для отношений и продуктивнее, как уверяют сами эти парочки, чем просто гулять. Ну вот получается, что романтика теперь измеряется вообще не в цветах, а в доставленных заказах. Хороший такой формат. Вместе работать, вместе кататься, вместе все успевать. И мы тоже все успеем, кстати.
0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Красавцы Love Radio.
1: 10:48, а значит утро четверга уже все кончилось, зато день, вечер и вся ночь впереди. Уверен, каждого из нас ждет много дел, много приключений, взлетов и, к сожалению, падений, но без них никуда. Главное всегда подниматься и в любой ситуации оставаться человеком. Ну и любить, конечно, то, что делаешь, и с оптимизмом смотреть в будущее. Все, меня зовут Сергей Сорокин, установку вам дал, могу с чувством выполненного долга отчаливать, но завтра к 7 утра я снова в любимой гавани под названием Love Radio. Отличного вам четверга. Ну и до пятницы уже в 11:00 в эфире Галя Ростова с новостями, а раньше этого диджей Годжа, Джейсон Друло и Мелоди Мичико.
2: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты, мы в Совкомбанк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
12: Да никаких.
11: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
12: Перевожу.
11: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
12: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
11: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
13: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
14: Два поколения снова выходят на музыкальную арену. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ.
15: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
14: Не пропустите, друзья.
15: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
16: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
17: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя, остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.

0: столице 11 утра.
1: Власти хотят ввести новые меры поддержки матерей. Максимальную скорость движения на трассах планируют увеличить. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. В Госдуме предложили уменьшить налоги для матерей с детьми до 7 лет. Речь идет о женщинах, которые занимаются бизнесом и одновременно воспитывают ребенка. Кроме того, депутаты хотят сохранить пособие по уходу за первым малышом при выходе мамы в декрет в связи со второй беременностью. В Госдуме предложили увеличить до 150 км в час максимальную скорость движения на современных автомагистралях в России. Для этого необходимо обеспечить разделение транспортных потоков, безопасные развязки, качественное дорожное покрытие и возможность оперативного прибытия экстренных служб. По словам депутатов, такие трассы повысят мобильность населения, сделают доставку товаров быстрее и дадут толчок развитию небольших городов, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке. Появились фотки леди Гаги с новорожденным малышом. Подробности на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Там еще много всего классного, так что обязательно забегай. Ученые назвали 6 продуктов, которые уменьшают риск смерти от всех причин. Максимально полезными оказались оливковое масло Extra Virgin, брокколи и спаржа, черный перец, тыква и баклажаны. В то же время в черном списке газировка, чай с сахаром, цельное молоко и кукурузные хлопья. Россияне стали искать смысл работы на 21% чаще, чем год назад. Одновременно максимального значения за всю историю достигли еще 2 запроса – дело жизни и зачем, в принципе, трудиться. Занятно, что одни и те же людям довольно часто в течение года задают в поисковиках вопросы о том, зачем нужна работа, как добиться повышения и о том, как правильно уволиться. О других интересных событиях узнаешь чуть позже. Это были новости Лав-Радио. Галя Ростова. Классного тебе дня!
0: Традиции. Очередной день проведем в компании главных 100% хитов и саундтреков твоей любви. В первые 20 минут Алоки, Дженнифер Лопес, Шакира, Нюша, Цунами на старте этого часа. Меня зовут Максим Абдуллин. Ты слушаешь Лав-Радио. Хорошего дня.

0: разное настроение здесь на одной волне с нами. И артисты, конечно, Мона и Ордан. Только что в эфире Love Radio. Ну и теперь расскажу, с кем проведем следующие 40 минут этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся вперед, и о минувшем напомнит Джонни Федук «Лето» ближе к финалу. С экватором часа визитная карточка команды Tampa City, Self-Aware. Через пару отличных треков «Баста» и «Моя Мишель», «Если я буду танцевать».
2: Если я буду танцевать, то
0: только
2: с тобой, моя любовь.
0: Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Шикарный Дэвид Гетта и Сиа, Flames. Жарко может быть как от летнего тепла, да, мы с вами это хорошо знаем, так и от ощущения, что все заведенные будильники уже отменены и время ушло. Приходится торопиться, и мы с вами вперед идем, как всегда, и вот кого услышим за экватором этого часа. Ava Max, My Head in My Heart, Flat Fickers, Dennis First, Sweet Summer Nights, Tempo City's Self-Aware. После короткой паузы, ну и краткое напоминание всем, кто торопится, не спешите. Все самое хорошее впереди, и мы с вами это обязательно услышим.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: новая песня о любви.
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос. Встречай осень и вспоминай летние ночи под наш совместный трек с Деннисом First Sweet Summer Nights.
0: В эфире

0: точно передали атмосферу конца августа. Ну, получается, уже до следующего. Хотя у нас есть еще и бабье лето, которое в столице, в общем, прямо сейчас и происходит. Пусть лето и у вас будет самое главное в вашем внутреннем мире, и мы его будем подпитывать стопроцентными хитами, как и делаем это каждый день 24/7. В Шимзе, Fire on the Dance Floor, после короткой паузы Сэм Смит, Diamonds, ближе к финалу этого часа. Ну и еще больше саундтреков твоей любви в новом часе. Здесь в эфире Love Radio.
1: Реклама.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Love Radio игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центра шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте loveradio.ru.
4: 18+.
5: Бизнес. Это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет. Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
10: Я люблю тебя.
7: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
11: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
11: Никита и Мария Зайцева.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

Столица Полдень. Колоссальный и традиционный лав-радио привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. В первые 20 минут Леди Гага.

0: Леди Гага и Бруно Марс, Die With A Smile в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Еще больше самых разнообразных хитов впереди, как всегда. И вот с какими проведем следующие 40 минут под занавес этого часа. The Weeknd, Леони Имран. Любовная история от Акмаля чуть раньше. И совсем скоро, через 4 минуты, The Bowser, Magnetic. Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Бесконечная история любви.
1: Это Love Radio.
2: Мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Идеальный саундтрек для того, чтобы задумчиво в эту осень пить чай или кофе где-нибудь на веранде или на прогулке. Ну, в общем, где вам удобно. Это Аси Звонкие Фонари, только что в эфире Love Radio. Ну, один из лучших способов напомнить своей половинке о чувствах к ней — это интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз ТВ. Это специальная подборка клипов и возможность общаться прямо в эфире. Чтобы отправить свое сообщение, нужно отсканировать QR-код с экрана телевизора, и сделать это можно уже сегодня в 16:00 по московскому времени. Ну, а увидеть повтор программы в 9:00 в пятницу, категория 16+. Ну и вот кто появится в ближайшие минуты этого часа: Леони и Абрам The Weeknd, Ольга Серябкина с премьерой «Слава» чуть раньше, и наши любимые Дэвид Гетта, Биби Райса, Джей Балвин, «Say My Name» после короткой паузы.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.

Столица 13.00. Где бы вы ни находились и что бы ни делали, скрасим ваш день большим количеством 100% хитов. В первые 20 появится Зиверт, Сия by India, на старте Cat's Eye Animal, у микрофона Максима.

0: услышать на старте рабочей недели и особенно на финишной прямой. Газ Зиверт в эфире Love Radio. Ну и, как говорится, газуем вперед. И вот кого еще услышим в ближайшие 40 минут этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Впереди у нас, как всегда, самая разнообразная компания. Под занавес этого часа появится лирик, аутентичная. За экватором часа недавняя премьера «Бизар» Мадонна и Мартин Гаррикс. И через пару отличных треков «Чимин Ху». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Привет, когда выбрал правильную мотивацию, Сергей Лазарев, это все она, только что в эфире Love Radio. И, кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение, то есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Гейл, A, B, C, D, E, F, U или A, B, V, G, D, E, O, G, Z, да, на наши с вами буквы. Вот переведешь, а смысл уже теряется. Что точно не потеряем, так это порцию главных мировых хитов и саундтреков твоей любви в ближайшие минуты этого часа. И финальные Бритни Спирс 3, лирика аутентичная сразу после короткой паузы и еще больше хорошей музыки в новом часе здесь в эфире Love Radio.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет. Премьера. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00. Категория 16+.

столице 2 часа дня. Продолжим по традиции делать твой день чуточку ярче с помощью порции 100% хитов. Лишь в ближайшие 20 минут появится Сия, Хабиб, Леди Гага, на старте Тедди Свимс, мистер Новый Дол. У микрофона Максим Абдуллин. Это

0: Айова, мы только что в эфире Love Radio. Кстати, не так давно вирусная история из социальных сетей. Ну и теперь пришло время рассказать, с кем еще проведем следующие 40 минут этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: На горизонте музыкальном под занавес часа Мари Краймбрери. Нравится жить.
2: Мне все же нравится жить. Рассветом не встречать окей.
0: Ближе к середине Дуа Липа, да, бэйби, Левитерин. После небольшой паузы Шакиры, Бёрна Бой, Дай-Дай. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. Это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: самых милых хитов музыкального прошлого или Golden Club Мила Кейду только что в эфире Love Radio. Ну, я напомню, что помимо золотых хитов прошлых лет, каждую неделю мы обращаем внимание на новинки недели. И самое лучшее представляем тебе в специальном проекте Fresh Time по субботам с 13 до 14 часов по московскому времени. И в этот раз тоже не пропусти порцию свежих новинок уходящей недели в проекте Fresh Time здесь в эфире Love Radio. И здесь же в ближайшие минуты отметятся Dua Lipa, Da Baby, Levitarin, Deity, Take Me There и еще больше саундтреков твоей любви.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: «Если бы лето было песней», шикарный Хьюгель Дэвид Гетта, Френч Монтана, Эйден Мартин, «Шайн». Только что в эфире Love Radio, ну и теперь расскажу о тех, кого услышим до конца этого часа. Не менее шикарный «Джин, Don't Say You Love Me» появится под занавес «Доджи Кэт, Say So». Из недавнего музыкального прошлого и Мари Краймбрери «Нравится жить» сразу после короткой паузы.
1: Реклама.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Love Radio игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центр Шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте loveradio.ru.
6: 18+. В «Магниту дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroение. АО «Тандер», ОБРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ливаневского, 185, приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
11: По субботам в 17:00. Категория 16+.
12: Премьера СТС.
13: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
14: Ты у меня ствол украл.
13: Молчи давай.
12: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.

столице 15.00. И снова большой привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте в первые 20 минут этого часа. Это Ширан Сивиль, Артики Асти, на старте Tempo City, Self-Aware. У микрофона Максим Абдуллин, это Love Radio. Хороший.

0: чуть подожди.
1: Громче города не лето, Олег Майами, Леша Свик. В эфире Love Radio.
2: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
1: Ну и по традиции на 20-й минуте часа забежим вперед. Расскажу, с кем проведем следующие 40. Ближе к финалу Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. Отражение.
3: Ну как дышать, покраснеет кровь, потерпи еще, а смысл...
1: Посередине часа AV, Meet Me in the Dark. Через пару отличных треков Миша Миллер и Алекс Вилея, «Бам-бам». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
4: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: часа. Включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: просто песня, а кладезь ценнейших рекомендаций, чтобы прожить жизнь счастливо и, самое главное, просто. Мэйсик Маршалл Джефферсон, Life is Simple, только что в эфире Лав-Радио, и теперь пришло время рассказать о тех немногих, но разнообразных, с кем проведем финальные минуты этого часа. Из музыкального прошлого отметится Риана, Dustable Music, Taylor Swift, Shake It Off и премьера Вани Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна, Отражение, прямо сейчас.
1: Новая песня о любви.
2: Привет, это Мальбек и Сюзанна.
3: И это наш с Ваней Дмитриенко новый трек «Отражение».
1: В эфире Лав-Радио.

0: столице 16:00. Love News.
1: Матери героини получат дополнительную выплату. Россиянам рассказали, когда можно вернуть деньги за тур. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Матери героини с 1 января начнут получать единовременную выплату в 1 000 000 рублей, сообщает ТАСС. Награжденные медалью Ордена Родительская Слава смогут рассчитывать на сумму в 200 тысяч рублей, а получившие одноименный орден 500 тысяч. Россияне могут вернуть деньги за путевку, если турагент до начала поездки изменил условия по своей инициативе. Однако речь не идет о форс-мажорах, например, закрытие аэропорта, отмена рейса или экстренное завершение работы отеля. В ассоциации туроператоров также уточнили, что на полную компенсацию может рассчитывать турист, которого вызвали в суд в качестве свидетеля, эксперта или потерпевшего, не выпустили за границу без очевидной причины, а также если в стране или регионе отдыха произошла чрезвычайная ситуация. В Шереметьево запустили бронирование мест на парковке терминала С, сообщили в пресс-службе аэропорта. Воспользоваться опцией можно за месяц до предполагаемой даты полета, а оставить автомобиль на срок до 30 суток. Почти 9 из 10 мужчин хотя бы раз влюблялись в коллегу, а у 38% это закончилось отношениями. При этом женщины относятся к служебным романам более сдержанно. Половина предпочитает не смешивать работу и личную жизнь. Москвич решил доехать до Таиланда на велосипеде. Ему предстоит преодолеть 12 тысяч километров. Молодой человек отправился в путешествие с минимальным набором инвентаря. По пути он ест шаурму, фотографирует встречных котов и транслирует процесс в своих соцсетях. Впереди у энтузиаста дорога через Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Китай. По скромным подсчетам, весь путь у него займет 5 с лишним месяцев. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Прекрасного тебе дня!
0: Музыкальным разнообразием проведем и новые 60 минут. Здесь в эфире Love Radio в первые 20. Ваня Дмитриенко, The Weeknd, The Second Voice. На старте из музыкального прошлого Бандерас, Манхэттен. Меня зовут Максим Абдулин. Ты слушаешь

0: Шелк, Ваня Дмитриенко в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот с кем еще проведем следующие 40 минут этого часа ближе к финалу. Heaven, I Run. Немного раньше Баста и Моя Мишель. Если я буду танцевать.
2: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
0: И после небольшой паузы Cat's Eye, Animal. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Night. Любимый трек — это визитная карточка команды The Neighborhood. Только что в эфире Love Radio. Ну а куда приятнее получить сообщение с признанием в любви от своей второй половинки. И именно такое уже сейчас ты можешь отправить в интерактивном Love Radio чате в эфире телеканала Муз-ТВ, где зрители в прямом эфире обмениваются сообщениями. Чтобы отправить свое, сканируй QR-код на экране телевизора по четвергам в 16:00 по московскому времени и не пропусти специальную подборку клипов в любимом Love Radio чате в эфире телеканала Муз-ТВ, категория 16+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Ты слушаешь Love Radio.
1: Не лето счастливым только что в эфире Love Radio. Я по традиции расскажу о тех, с кем проведем финальные минуты в About the Magnetic. Под занавес этого часа чуть раньше Heaven I Run и наши любимые Zivert, Ever и Director Reels. Давай на самый верх сразу после короткой паузы. Ну и далее вас ждет вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Много музыки, ваши любимые рубрики и, конечно, общение. Оставайтесь с нами и не пропустите.
2: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Love Radio игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центр Шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте loveradio.ru.
6: 18+.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.

0: сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.

0: пятницу, 5 вечера. Love
1: News. В России может появиться самозапрет на повышение лимита по кредиткам. Назван лучший возраст для смены профессии. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Госдуме призвали ввести самозапрет на увеличение лимита кредитной карты. Установить или снять его можно будет через госуслуги или МФЦ. Перед проведением процедуры банковские специалисты должны проверить наличие ограничений в бюро кредитных историй. Если они установлены, повышать границу будет нельзя. Авторы инициативы уверены, что мера поможет в борьбе с мошенничеством. Пособие на ребенка до 1,5 лет сохраняется при раннем выходе на работу, напомнила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. По ее словам, сейчас выплата составляет 40% среднего заработка. Максимальный размер в этом году – около 83 тысяч рублей в месяц. Мошенники крадут паспортные данные россиян через фальшивые вакансии курьеров, водителей и сборщиков заказов. Об этом пишет газета.ру. Эксперты объясняют, что после отклика с соискателем связываются фейковые менеджеры и проводят собеседование, где просят заполнить анкету или отправить сканы удостоверения личности на Нэна Снилс. Особенно опасна просьба прислать селфи с паспортом, поскольку благодаря такому кадру аферисты могут оформлять кредиты, создавать фейковые аккаунты и даже фальшивые организации. Россияне считают возраст от 30 до 39 лет наиболее подходящим периодом для начала карьеры в новой сфере. Отмечается, что почти половина респондентов старше 40 уже меняли профессию или достигали успехов с нуля. Главным условием для таких перемен они называют стабильный доход и финансовую безопасность. Пользователи соцсетей определили самого привлекательного мужчину всех времен. Им стал 21-летний бейсболист Митч Войс. В интернете шутят, что он выглядит как диснеевский принц, которого случайно сгенерировала нейросеть. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Лето ненадолго задерживается с нами, а мы такому подарку только рады. Хотя, конечно, бывают подарки, от которых не знаешь, куда спрятаться. Что с ними делать? Что делать с теми людьми, которые их подарил, выясним сегодня в вечернем шоу «Жизнь прекрасна».
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
0: Ну что, друзья, мы рады приветствовать вас на любимой волне Love Radio. С вами Дима Вебер.
1: И Юль Белякова. Сегодня объявляет себя сама.
0: Ну, знаешь, надо когда-то брать судьбу в свои руки и, собственно, быть такой взрослой, самостоятельной, независимой женщиной.
1: Да, не
0: говори. Как тебе такой вариант?
1: Я становлюсь взрослой, самостоятельной, независимой женщиной, когда придумываю, что делать с подарками, которые мне приходят из ниоткуда. Почему я начала об этом говорить?
0: Ну, наверное, потому что тема сегодняшнего шоу звучит не иначе, как подарки, от которых невозможно спрятаться. Или подарки, которые нам подарили, а мы вынуждены ими пользоваться, ну, из чувства вежливости, такта.
1: Да, такое, кстати, часто бывает. Это как, знаешь, циркулирующие подарки между родственниками, например. И в какой-то момент вскрывается, что мы ими не пользуемся.
0: Ну, что делать? Разные родственники, разные подарки. Сегодня будем выяснять, что с ними делать, куда их прятать. И, собственно, есть ли возможность напрямую сказать людям, ну, зачем мне уже 8-я кружка с моим изображением? Пожалуйста, коллеги, остановитесь.
1: Что-то болит у тебя внутри, да? Есть кружка?
0: Ну, знаешь, кружка
1: кстати,
0: есть
1: а где?
0: У всех.
1: Не единственный, не вижу. Тут.
0: Скоро будет, я принесу. Знаешь, ну бывает, начальник подарил часы, которые сломались на следующий день, или вот мама выбрала свитер с ужасным рисунком, или жена считает, что аромат майских ландышей — это все, что тебе нужно. Ждем ваших историй, друзья, пишите в наши мессенджеры Макс и с самолетиком, там нас легко найти по номеру 915-300-106-6. Лучшие комментарии лично отметим подарком от нашего шоу. Сегодня это набор для белоснежной улыбки от Global White. Вот так вот. Ну что, Юль, у тебя есть такой подарок, который тебе подарили, и ты не знала, как это и куда спрятать?
1: Ну вот ты про свитер сказал, и я тут же вспомнила, как мне однажды на день рождения подарили какой-то классный, знаешь, мерчевый подарок за 1 000 000 долларов.
0: Так.
1: Вот, а он был такой стрёмный, простите за выражение, прям, в общем, какого-то кислотного цвета, ты на него смотришь и не понимаешь, куда его девать. Вот он до сих пор лежит.
0: Ну, кстати, у меня тоже была такая история. На одной из моих работ начальница подарила огромный кожаный ежедневник с золотыми буквами, названием компании. И каждый раз, когда мы приходили на встречу, мне приходилось доставать этот ежедневник и им пользоваться. Ну, люди с той стороны, которые видели меня впервые, думали, ну, наверное, у чувака что-то не очень со вкусом.
2: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь

0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна» в эфире Love Radio продолжается. По-прежнему с вами Юлия Белякова, по-прежнему с вами Дима Вебер и по-прежнему с вами наша вечерняя тема. Ну как вечерняя? Тема насущная, такая круглосуточная. Что делать и как себя вести в тех случаях, когда подарки вам дарят ненужные, но избавиться от них возможности у вас нет. Предлагаю, Юль, пробежаться по топ-3 подарков, от которых невозможно избавиться. На первом месте я считаю, что это живые комнатные растения.
1: А почему? Мне кажется, это вообще очень легко, чтобы избавиться.
0: Ну, подожди. Во-первых, тебе их дарят с той целью, чтобы ты, наверное, дарил им любовь, ухаживал за ними. И вот приходит любимая теща и говорит: «Димочка, а где вот эта диффенбахия, которую я тебе ее дарила?»
1: Есть такой цветок, реально?
0: Думаю, есть. Думаю, диффенбахия существует. А ты что скажешь? Засохла? Ну, понимаешь, вот она скажет: «А как же, все, скандал в семье, потому что плохо ты обошелся с диффенбахией, не ухаживал за ней, не любил,
1: проблема начинается.
0: Отнесся к подарку тещи».
1: Прости, что я тебя перебиваю. Проблема начинается тогда, когда у подарка прям есть идеология. Вот мне, допустим, бабушка, ты попал в тему, дарила спатифилу. Ты знаешь, что такое?
0: Это что-то типа диффенбахии, я подозреваю.
1: Это цветок женское счастье. Ага. Нужно ли говорить, что он завял через 2 месяца?
0: Я думаю, откуда все проблемы в твоей жизни?
1: Так, все. В общем, я просто его, оказывается, хранил не в том месте, я его поливала, а он что-то как-то сгнил. Вот. И, конечно, бабушке было неприятно. Ну, а я-то что, я честно ухаживала?
0: Ну, может, это знак свыше какой-то?
1: Что не будет счастья у меня?
0: Не будет тебе никакого женского счастья. Слушай, ну, надо было как-то перед тем, как он умирал, отросточек хотя бы какой-то отломить, размножить его. Надо почкованием размножать, так сказать, женское счастье.
1: Ну, будем честны, я-то не сильно о нем заботилась, потому что он не сильно был нужен, но формально какие-то действия я совершала.
0: Понятно. Вторая строчка моего личного рейтинга — именные или кастомизированные вещи. Вот точно, от чего не избавишься, так это, знаешь, от халата с надписью «Царица Татьяна» или что еще может быть?
1: А почему тебе очень нравятся эти подарки?
0: Футболки, полотенца. Футболки. Ну, как-то это кринжово выглядит всегда.
1: Помнишь, в 2017 году был тренд на футболки с номерами?
0: Помню.

0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
1: Подарки, от которых просто так не избавиться. Да-да, каждый из нас понимает, о чем идет речь, ведь каждому из нас когда-то подарили вещи, которые приятно получать, на которых приятно смотреть, ну так, исключительно как воспоминания. Но вот с точностью выбора вышла осечка ударителя. Кирилл пишет нам: теща подарила мне на юбилей золотой перстень-печатку с огромным рубином. Смотрится, как будто бы я цыганский барон или директор рынка в 90-х. Ношу только на семейном застолья приходится соответствовать статусу. В одной руке бокал, на другой рубин, в глазах тоска. Кирилл, ну, во-первых, если бы не этот подарок, наверное, такого литературного слога у вас не появилось. Ну, а главное, вы не забывайте кожаную куртку еще, потому что, знаете, образ должен быть целостным. От Ирины сообщение: привет, мне друг электрик подарил на день рождения бухту провода и бухту гофры с подтекстом, что я же когда-нибудь делать ремонт у себя дома буду, и тогда это пригодится. Я же его еще при этом нанимать буду. Видимо, электрик как раз и есть друг Ирины. Лежат эти бухты, смотрят на меня, подгоняют делать ремонт. Ирин, я вот понятия не имею, что значит бухта на электрическом, но если вы со своим другом в курсе, то задумайтесь, если у этого подарка такое романтическое название. Может быть, ваш друг просто не может намекнуть то, что хочет вас увести с собой в бухту любви, и таким образом намекает. Знаете, всякое бывает.
0: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio. Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
1: Ну что, друзья, я надеюсь, ваш вечер проходит в нужном градусе настроения. Это Love Radio, с вами Дима Вебер и вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Сегодня мы разговариваем на тему подарков, но не простых подарков, которыми нам приходится пользоваться из вежливости. Ну, знаете, бывают такие ситуации, когда очень дорогой и любимый твоим сердцем человек хочет сделать тебе приятное, но получается не очень. И потом ты сидишь и думаешь, так, а куда эту картину из трасс теперь вешать? На кухню или, может быть, за шкафом найдется хорошее место. Кстати, Ирина пишет, что что такое бухта. Бухта, оказывается, это целый большой моток проводов. Так вот, у Ирины продолжается эпопея. Рассказываю. К ней переехал ее новый муж, и с мужем переехали его вещи. И вот с ним приехало полотенце с именем его бывшей девушки, которое он не успел подарить. Теперь тоже лежит хорошее, новое. Выкинуть жалко, пишет Ира. Ир, ну, во-первых, смотрите, с одной стороны, это вас характеризует как очень бережливую хозяйственную женщину. То есть вот посмотрит на вас этот ваш новый муж и скажет, угу, во-первых, не ревнивая, во-вторых, экономная, в-третьих, наверное, при помощи этого полотенца какой-то уют будет устраивать. Так что я вижу в этом исключительно плюсы. Но если все-таки какой-то червячок сомнения в вас закрался, можем придумать для вас такую тихую месть. Знаете, покупаете тоже полотенце с именем другого мужчины и куда-нибудь так на видное место кладете аккуратненько и смотрите, пускай вот этот ваш муж теперь подумает, откуда у вас в квартире полотенце с именем Костя, а он Саша на самом деле. Ну, вот так вот. Решайте сами. Кстати, друзья, признавайтесь в любви на всю страну в Love Radio чате на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00 и пятницу в 9 утра по Москве включайте телевизор, сканируйте QR-код с экрана и оставляйте свои искренние послания по ссылке. Самые трогательные будут озвучены по средам в вечернем эфире Love Radio. Ну и парочку сейчас зачитаю, так уж и быть. Настасья Григоренко пишет: «Любимый мой Никиточка, дорогой мой супруг, люблю тебя очень сильно. Ты моя жизнь». Еще есть от Ксюши Майоровой: «Сереженька, ты мужчина моей мечты, лучший муж на свете». Вот такие вот сообщения к этому часу. Ну а я напоминаю, что ты слушаешь Love Radio. Это вечернее шоу «Жизнь прекрасна».
0: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Лав Радио.
1: Слушай, ну бывают дни, когда просто все из рук вальца.
2: Сегодня нет, ровно такой.
1: Сегодня ровно такой день. Друзья, ну поговорить мы сегодня с вами хотим на другую тему, когда из ваших рук валятся подарки, которые вам подарили близкие, сердцу, люди, но вот вы не знаете, зачем вам эти тапки с надписью «Светлана, я тебя люблю».
2: У тебя странное отношение к подаркам, я клянусь, это
1: прикольно. У меня очень странное отношение. Почему это прикольно? Я лично, например, не очень люблю, когда в квартире появляются лишние вещи.
2: Ну, я не знаю, видимо, я тот самый человек, который дарит кринж подарки. Этот халат с «Я царь», это прикольно.
1: Да, ты еще скажи, что ты вот возишь вот эти пирамидки все, да, магнитики на холодильник, брелочки.
2: Да.
1: Анапа 2013.
2: Нет, ну вот подожди, то есть я слетаю на Кубу и не привезу тебе магнитик, ты не обидишься на меня?
1: Абсолютно, я на тебя не обижусь, если ты слетаешь на Кубу и не привезешь мне магнитик.
2: А если ты слетаешь на Кубу и не привезешь мне магнитик, у меня будут вопросики к тебе и нашим отношениям.
1: Абсолютно. Абсолютно все равно. Ну, нет, ну подожди, ну как, ну что это за мания такая собирать?
2: Это же жест внимания, понимаешь? Я таким образом показываю, что я даже в другой стране помню о тебе.
1: Извините, Rolex, вот это жест внимания. Ну или, я не знаю, как минимум подарочный сертификат на бесплатную химчистку.
2: Вот ты медленнее стал говорить, знаешь почему? Потому что у тебя губа раскаталась.
1: Абсолютно верно.
2: Rolex.
1: Да, именно поэтому... Поэтому обычно я говорю быстро, потому что губы, видишь, закатаны. Никому не даришь ничего и сам не требуешь, не ждешь от людей.
2: А вот если бы ты умел благодарить даже за магнитик, то тебе бы кто-нибудь обязательно Rolex подарил, понятно?
1: Смотри, давай посмотрим, что нам пишут. Анна пишет: свекровь подарила постельное белье с огромными 3D-тиграми, которые смотрят прямо в душу. Спать на них жутко, ложишься и чувствуешь себя добычей в саванне. Но застилаем, когда она приезжает в гости на выходные. Зато засыпаем мгновенно от страха.
2: Вот, видите, главное же позитивное мышление.
1: Все, польза есть в подарке, Ань. А вы в следующий раз, вот, собственно, ей это постельное белье и постелите.
2: А, да, кстати, хорошо.
1: Пускай
2: хорошо.
1: Тигрица спит рядом с тиграми. Так, и объясните свой выбор. Ну, идеально же. Ждем ваших сообщений.
0: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Лав Радио.
3: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. Хавейл H9. Комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва по поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
9: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
10: Любовь — это музыка души. Пусть ее услышат. Лав Радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав Радио.
11: Я люблю тебя.
10: Лав Радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: столице 6 вечера.
1: Love News.
2: Россиянам рассказали об изменениях порядка медосмотров. Власти не согласовали концерт Канье Уэста в Петербурге. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Минздраве расширили перечень обследований во время диспансеризации. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, на первом этапе теперь будут оценивать липидный профиль, а также вероятность сердечных заболеваний. На втором курящим и бывшим курильщикам из группы риска предложат дополнительные обследования, в том числе УЗИ брюшной аорты и КТ легких по уточненным показателям. В Госдуме предложили бесплатно выдавать школьникам учебники, форму и канцтовары. Авторы инициативы отметили, что мера в первую очередь поможет многодетным семьям. Лишь треть собственников в России готовы сдавать квартиру арендаторам с животными, выяснил ТАСС. При этом чаще всего владельцы соглашаются на проживающих с маленькими собаками, тогда как подобрать жилье для хозяев крупных пород практически невозможно. Еще сложнее договориться, если питомцев несколько. Вышел новый трейлер новой части «Голодных игр. Рассвет жатвы». Подробности узнаешь на современном сайте lovradio.ru в разделе «Горячие новости». В Комитете Госдумы по культуре не согласовали выступление Канье Уэста в Петербурге, пишет «Коммерсант». Отмечается, что организаторы не подавали заявку на проведение мероприятия с участием рэпера, а без нее провести концерт невозможно. Такие правила действуют еще со времен коронавируса. В Тбилиси устроили гонку на хачапури, хинкали и кроватях. В рамках местного соревнования участники сами создают авто без двигателя, а потом спускаются на них по трассе. Здесь оценивают не только скорость, но и дизайн машины, креативность и выступление команды. В этом году на фестивале отметились болиды в форме троянского коня, бургеры и даже хачапури по-аджарски. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Встретимся ровно через час.
0: Что это за ложь такая откровенная? С Юлией Беляковой мы встретимся ровно через несколько мгновений в рамках вечернего шоу «Жизнь прекрасна». Ваш четверг мог быть не очень, вот ровно до этого момента. Меня зовут Дима Вебер. Погнали.
1: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
0: Нет, ну вы посмотрите на нее. Она уже куда-то собралась на час. У нее там, видимо, я не знаю, свидание с хинкалями или что.
2: Да мы же выяснили, никаких свиданий у меня нет. У меня спатифилум сгнил.
0: А, ну слушай, надо, во-первых, заводить новый спатифилум. Обязательно. В нескольких вариациях там есть разновидности. Там с прожилками, я не знаю, с черными листьями, с красными.
2: Я не знаю, там белые. Мне просто подарили с цветком, а завял он уже как бы там такого коричневого цвета он был.
0: Ну слушай, ты задумайся, потому что так вот, если цветы рядом с тобой мрут, Юль, то, можешь, пока ты не готова к отношениям, побереги жизни других людей.
2: Знаешь, тебе тоже стоит задуматься, потому что у тебя в окружении стало на одного человека меньше, который тебе в следующий раз привезет, значит, подарок с
0: кубком. Магнитик, да?
2: Угу.
0: Ну, ты знаешь...
2: И минус тапочки, и халат.
0: А вот тут я, конечно...
2: В чем ты будешь ходить по дому,
0: тут я беру, извини, беру свои слова обратно, да, без тапочек и халата. А, ты еще и халаты воруешь в отеле?
2: Да.
0: Боже мой.
2: Главное, какая была интонация.
0: С кем мы связались, товарищи, все, расходимся.
2: Я хотя бы не обманываю и говорю правду. Да, есть тапочки, забираю.
0: Что значит хотя бы? А кто обманывает?
2: Ну, вот ты прикидываешься.
0: Вот ты обманываешь. Нет, никогда ничего не забираю. Ты, наверное, уже могла догадаться, потому что я не то что к ненужным подаркам, я и к нужным подаркам в целом скептически отношусь. А уж если речь идет про то, что тапочки с собой откуда-то привезти, не-не-не, у меня дома, знаешь, все четенько. Одна пара тапочек, одна пара ложечек, одна, ну, условно говоря, я не терпеть не могу лишние вещи дома.
2: Короче, ты вообще не барахольщик.
0: Нет, абсолютно. Я антибарахольщик, потому что если я вижу, что чего-то... Прикинь, у меня даже количество вещей всегда определенное, потому что у меня определенное количество вешалок, и я не покупаю больше вещей, пока старые не выкидываются.
2: А вешалки купить?
0: Нет, для этого эта система и придумана, понимаешь? Ладно, что-то мы ушли от темы, друзья. Шмоточники и плюшкины, это мы поговорим, наверное, в следующий четверг. А сегодня разговариваем о тех подарках, которые нам дарят родственники, начальники, коллеги. И вот смотришь ты им в глаза и думаешь, ох, куда теперь это прятать? Если в вашей истории, в вашей жизни есть такие истории, отправляйте их в наши мессенджеры 915-106-6. Лучшие зачитаем в эфире.
1: Love Radio. Вечернее шоу.

0: продолжение музыкального часа. Адам Ламберт, работа Under the Rhythm. Конечно, попасть в ритм очень сложно. Также сложно иногда попасть с подарком в цель, чтобы две стороны остались довольны. Ну что, вечернее шоу «Жизнь прекрасна» продолжается. Если вы в теме, делайте громче.
1: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». «Жизнь прекрасна».
0: Так, ну что, друзья, мы с вами выяснили, что Юля Белякова, во-первых, таскает тапочки из отелей, во-вторых, у нее нет футболки с надписью «Юля, царица и королева этого праздника», и, в-третьих, то, что она не привезет мне магнитик в клубы.
2: Ничего хорошего ты про меня, то есть, сказать не можешь.
0: Вот видите, что за человек редисочный такой получился у нас? Ни подарков от нее не дождешься, ну, максимум тапки, и то ворованные.
2: Кто поговорил вообще?
0: Знаешь, за эти тапки потом отчитаться придется, спросить. Здравствуйте, майор Тапочников. Скажите, пожалуйста, гражданочка Белякова, вам тут тапки подкидывала?
2: Окей, их передариваю, да, мне зачем? Да.
0: Ну вот, слушай, зато у тебя подарки, зато у тебя набор всегда есть готов. Идешь на день рождения.
2: Да, да, да.
0: А у тебя все, хоп, вот, все под
2: рукой. Это, кстати, из семьи. У меня у мамы была в шкафу полочка, где она хранила, знаешь, эти вот мыло, полотенца сжатые, которые можно всегда принести, значит, с собой в гости.
0: Это плюс, это плюс. Да.
2: Для всех, кроме тебя, я поняла.
0: Это единственный для твой плюс. Пишет нам Николай. Добрый вечер. Коллеги на юбилей подарили дорогое кожаное кресло руководителя. Проблема в том, что оно безумно скрипит при малейшем движении. Теперь каждое мое действие на рабочем месте озвучивается на весь кабинет. Чтобы не шуметь, я сижу практически не дыша и боюсь повернуться к принтеру.
2: А что, смазать нельзя? А, но кожаная, она скрипит от того, что... Я поняла, одежда к коже. Ой, да, это на любителя звук.
0: Ну, во-первых, смазать можно и нужно, потому что, ну, если не смажешь, оно и не поедет, правильно?
2: Не знаю.
0: Ну как, обычно...
2: Я не считала ссылку.
0: Николай, знаете, зато весь отдел по звуку вот теперь знает уровень вашей загруженности. Если тихо, все, значит, вы работаете. А если как-то начали налево, направо ездить, все, значит, уже отвлекаетесь. Значит, на перерыв пора.
2: Так и что хорошего в этом?
0: Хорошего в этом ничего. Все, осуждаем. Антон пишет нам в отдел на 23 февраля. Девушки подарили одинаковые ярко-зеленые галстуки с логотипом компании. Сказали, что по пятницам у нас теперь корпоративный стиль. Вот такие вот дела. Вот,
2: надо было им на 8 марта после подарить тоже что-нибудь в зеленом стиле. Ну, я не знаю, кокошник.
0: Зеленый кокошник. Или хвостики такие, знаешь, розовые.
2: Прицепили
0: и пошли. Класс.

0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна» на волнах Love Radio продолжается. С тобой по-прежнему я, Дима Вебер. Надеюсь, ты застал нас в хорошем настроении. А если нет, то мы твоим настроением займемся. Обязательно, точно так же, как надо заняться решением вопроса. Куда же нам все-таки девать эти великолепные подарки, которые нам подарили? Не пользоваться мы ими не можем. И вот, собственно, на эту тему сегодня с вами разглагольствуем здесь. И сейчас с радостью послушаем и почитаем ваши сообщения с вашими удивительными историями. Отправляйте их в наш мессенджер МАКС по номеру 916-300-106-6. За лучший комментарий и за лучшую историю я обязательно вам подарю подарок. Это будет набор Global White. Так что, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите, буду зачитывать. Вот, например, как это делает Ольга. Оля пишет: мне на переезд в новый кабинет подарили огромный кактус. Он очень колючий и стоит прямо рядом с телефоном. Оль, ну, не вижу ничего плохого в кактусе. И, знаете, может, это не просто кактус. Может быть, это система безопасности от импульсивных звонков бывшему или каким-то гневным клиентам. Вот так вот, чтобы, хоп, не сорваться на кого-то и не позвонить. Лишний раз потянулись к телефону, а там кактус, он у вас кыль, и все. Не совершайте глупых звонков. Вот так вот. Так что задумайтесь. Может, подарок-то и ничего.
1: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio. Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf. Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: радио. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Жизнь прекрасна.
1: Продолжаем, друзья. Сегодня разговариваем на тему подарков, которые нам подарили. Приходится ими пользоваться исключительно из вежливости. Артем пишет: коллега из отдела маркетинга подарил мне настенный календарь со своими авторскими фотографиями видов нашего города. Проблема в том, что все фото сделаны в уныло-серую погоду, а на некоторых промышленные зоны и заборы. Висит прямо передо мной, навевает жуткую тоску. Артем, похвалите своего коллегу за такой арт-подход к решению нестандартных задач. Ну, а во-вторых, знаете, за окном может быть солнце, весна, а у вас перед глазами суровый, так сказать, экзистенциальный реализм. Помогает не отвлекаться от годового отчета, поэтому просто поблагодарите друга. Алла пишет: бухгалтерия вручила мне кружку «Хамелеон». Когда наливаешь кипяток, на ней проявляется лицо нашего сурового генерального директора. Пью кофе и боюсь сделать лишний глоток. Алла, ну, во-первых, смотрите, если в кружке был бы не кофе, а что-нибудь другое, ну, я не знаю, более калорийное. Во-первых, плюс такой похудательный, калорий-сберегательный режим включается. Плюс. Ну, а во-вторых, строгая дисциплина в офисе, это как бы, ну, всем на пользу.
0: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Music Sounds, продолжение музыкального часа на волнах Love Radio от Fastboy. И действительно, жизнь прекрасна, когда тебе подарили именно то, о чем ты давно мечтал. А вот если тебе подарили то, о чем ты вообще не мечтал, насколько тогда наша жизнь прекрасна? 915-300-1066. Наши мессенджеры обсудим.
1: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». «Жизнь прекрасна».
0: Ну вот, собственно, ситуации разные случаются. У Игоря следующая сестра привезла из Африки аутентичный барабан из кожи какого-то экзотического зверя. Он занимает полкомнаты. Так, ну, это уже, извините, как бы барабан подарили, не жалуйтесь. А далее, каждый раз во время созвона по видеосвязи сестра просит что-нибудь сыграть. Игорь, ну, не знаю, как-то вы небрежно относитесь к таким душевным подаркам. Ну, во-первых, заботиться о вашем культурном, так сказать, фоне и развитии. А во-вторых, если вы живете в многоквартирном доме, если соседи вдруг по батареям вам начнут в такт отвечать, вот вы только этому радуетесь, потому что, возможно, у вас будет не только, знаете, чат соседей, а где вы обсуждаете квартплату и кто опять музыку ночью включил, а создадите этно-ансамбль. Если сверху или снизу живут люди с таким же прекрасным вкусом к музыке, то, возможно, у вас откроется новое будущее, понимаете? Так что поблагодарите сестру. От Павла. Следующее послание. Коллектив преподнес мне на 30-летие ланчбокс с подогревом от USB. Штука хорошая, но когда я разогреваю там свой обед, он начинает издавать звук, похожий на взлет самолета. Паш, ну, во-первых, знаете, все знают, что у вас сейчас обед. Это плюс, это плюс. Все услышали звук взлетающего самолета, поняли, что вы включили свою штуковину, грейте обед, и никто вас не беспокоит. А вообще, у меня к вам совет есть. Вы в этом USB-разогревателе в следующий раз попробуйте рыбу разогреть. Вот тогда вокруг вас точно ни одного человека.

0: шоу «Жизнь прекрасна». «Жизнь прекрасна».
1: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна» продолжается. Сегодня мы говорим о вещах, которые нам подарили, но деть нам их совершенно некуда. Потому что они, либо не нужны, либо некрасивые, либо вообще мы не понимаем, что это такое. Кстати, предлагаю нам с тобой, Юль, вот такой интертеймент.
2: Так.
1: Интертеймент следующий. Нам надо проинформировать слушателей, как-то, понимаешь, подготовить людей к таким моментам в жизни. Вот давай поимпровизируем и подумаем. Вот тебе какую-то штуковину подарили. Какие фразы мы можем... Какой фразы мы можем замаскировать недовольство?
2: Угу. Ну давай, ты фразу, а я ее маскирую? Или как?
1: Ну, я не знаю. Давай, я фразу, а ты маскируешь.
2: Я же только что сказала. Ну давай попробуем.
1: Так, ну давай. Ух ты, какой необычный цвет. Дизайн замечательный сейчас. Это очень модно.
2: А мне нужно сказать, что в реальности, да, я думаю при этом.
1: Ну давай, что ты в реальности думаешь?
2: Ну если я так сказала, то скорее всего, что, ну, цвет вырви глаз. Я не знаю, куда это надеть. Этим можно привлекать, я не знаю, внимание в огороде, знаешь, отпугивать кого-нибудь.
1: Так, ну а если, например, ты скажешь: «Ой, вы так угадали, я как раз собиралась сама себе это купить».
2: Ты даже не представляешь, что это может быть.
1: Так, ну, я не знаю, например, салатовые резиновые сапоги 44-го размера.
2: Да, это мне очень нужно, конечно. Я вот, именно такие хотела. А на самом деле я хотела наушники.
1: Понятно. Так, смотри, я собирался купить себе путевку на море, а не этот автоматический чесатель для пяток с USB-подогревом. Вот это могло быть переводом, например, с той фразы, которую мы сказали раньше.
2: А, про подарок? Про зеленые эти?
1: Да.
2: Сапоги?
1: Про зеленые сапоги. Ну что, друзья, мы продолжаем наше вечернее шоу. Пишите, пожалуйста, в наши мессенджеры 915-300-106-6. Сюда можете отправлять свои истории, необычные идеи, мысли. Ну, а мы их все прочитаем и самые интересные обязательно наградим. Чем? Классным подарком от Global White. Так что все в ваших руках.
0: Жизнь прекрасна.

0: бизнесу быть.
1: .банк. ао.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: В «Магнит у дома» замонстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyeniya. АО «Тандер», ОГРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ливаневского, 185, приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
8: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Techno Plus. Беспроводная зарядка в Premium и Techno Plus. Проекционный дисплей, панорамная крыша в Techno Plus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
9: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
10: РБ, ОГРН 124-77-0047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности приложения VBJob 18+.
11: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
12: Да никаких.
11: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
12: Перевожу.
11: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
12: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
11: Еще не перевели с ЗП в ВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: Ну, доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальная

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Премьера. Лав Радиочат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

0: столице 7 вечера.
1: Власти призвали не учитывать выходные дни при расчете отпуска. Эксперты рассказали, что необходимо сделать перед увольнением. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Лав Радио. Подробности прямо сейчас. В Госдуме предложили не учитывать выходные дни при расчете продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска. Об этом сообщает РИА Новости. Обязательная двухнедельная часть включает в себя 4-6 выходных, а это, по мнению авторов инициативы, скрытое сокращение отдыха. В случае принятия закона должен вступить в силу 1 марта 2027 года. До 3% владельцев банковских счетов могут начать пользоваться цифровым рублем к началу следующего года, заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Напомню, массовый запуск новой формы национальной валюты начался 1 сентября. Сейчас банки и торговые компании постепенно подключают необходимую инфраструктуру. При этом переходить на цифровой рубль не обязательно, пользоваться им можно по желанию. Россияне стали чаще приобретать новые электромобили. Как уточняет «Известия», спрос вырос почти на 20% по сравнению с прошлым летом. Средняя цена такой машины составила около 7 миллионов рублей. Эксперты советуют перед увольнением создать финансовую подушку безопасности, которой хватит минимум на 6 месяцев, выяснила газета.ру. Согласно информации Роструда, сейчас поиск новой работы в стране в среднем занимает почти полгода. При этом, по словам специалистов, пауза в карьере на 3-4 месяца является нормой. Австралийских водителей будут поощрять за трезвую езду. Если проверка не выявит алкоголь в организме у автомобилиста, ему вручат сертификат на 20 местных долларов, чуть больше 1000 рублей. Акцию запустили на период футбольных финалов и школьных каникул, когда на дорогах становится больше машин. Это были новости Лав Радио. Меня зовут Юлия Белякова. Прекрасного тебе вечера.
0: Жизнь прекрасна, если ты себя сейчас обнаружил где-нибудь не на рабочем месте, с включенным приемником и настроенным на волну Лав Радио. С тобой Дима Вебер и Юлия Белякова. Это вечернее шоу «Жизнь прекрасна».
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Лав Радио.
0: Абсолютно верно. Сегодня мы разговариваем на тему, которая звучит не иначе, как подарок, от которого сложно избавиться. Если были в вашей жизни такие ситуации, когда вы думали, ну так вот, извините, а куда это панно с оленями теперь вешать? Обязательно с нами поделитесь, расскажите, мы обсудим, решим, что это плохой подарок.
1: Или хороший, но недооцененный.
0: И подарим вам хороший подарок от Global White.
1: Такая была закрывашка.
0: Такая была заготовка, да. 915-300-106-6 и в мессенджер Макс можно писать. И в другой тоже можно. Пишите, будем рады. Пишет Антон. Девушка на первую годовщину подарила мне триммер для носа и ушей. В красивой бархатной коробочке с бантиком. Ну, во-первых, это очень мило, правильно?
1: Мне кажется, мы во всем сегодняшнем разговоре забываем главную истину.
0: Так, ну-ка просвети нас.
1: Ну, ведь важно, внимание, а не подарок. Ну, посмотри, бархатная коробочка, так. Бантик, все подготовлено, украшено. Ну, подумаешь, внутри не то, что ты хотел. Ну, да ладно.
0: Ну все, вот мы и решили вопрос. Юль, спасибо.
1: Я, да, чувствую иронию.
0: А чем мы тут сидим 3 часа?
1: Да вообще, мы просто все разбалованы.
0: Все правильно.
1: Непонятно, что подавай.
0: Правильно, да. Следующая тема должна была плохо или хорошо, когда тебе изменяют. Я, ты вот приходи, прям в начале шоу скажешь, вообще плохо. И все. Правильно? И вот ты будешь капитаном очевидности в нашей команде. Нет.
1: Я просто во всем вижу плюсы.
0: Так, ну и какой плюс вот может быть в бархатной коробочке, в котором лежит триммер для носа и ушей? Ну разве что она подумала, что чтобы он вдыхал аромат ее духов как-то глубже.
1: Вот, вот видишь, как красиво. Это все зависит от того, как продать идею.
0: Абсолютно. Продай мне идею.
1: Ты только что мне ее сам продал. А потом бархатная коробочка останется, можно будет что-нибудь прикольное ей обратно вернуть в ней.
0: Правильно, что-нибудь из того набора, что ты привезла из отеля отдыхать в другой стране. А если ты еще и коробочку с собой привезешь, так это ж вообще бесценный человек ты будешь. У тебя там запас подарков на 10 лет вперед.
1: А коробки, между прочим, сколько стоят?
0: Ну, знаешь, сейчас вот они на дорогах не валяются. 915-300-106-6. Присылайте свои истории о ненужных подарках, которые приходится использовать.
2: Жизнь прекрасна.

Да, уж, конечно, не хотелось бы попасться, так сказать, на глаза Люси Чеботиной в тот момент, когда она мнит себя горгоной. Окаменеем, и все, друзья, никуда не двинемся. Но вечернее шоу «Жизнь прекрасна» продолжается с вами. По-прежнему я, Дима Вебер, и сейчас самое время нашей любимой забавы в рамках вечернего шоу под названием «Киновечер». Делайте приемники громче и, конечно, настраивайте свои загашники памяти на воспоминания о музыкальных фрагментах, которые звучали в фильмах, в телевизионных шоу или же сериалах. Ну, да, конечно, механика вам знакома, но я, пожалуй, напомню. Я ставлю кусочек музыки, которая являлась заглавным саундтреком к тому или иному кинопроизведению. Ну, а вы достаете телефоны и в мессенджер Макс мне пишите, что ж за фильм, я имею в виду. 915-300-166 — это номер, по которому можно с нами там связаться. Итак, надеюсь, механика понятна, ну, а номер телефона, напомню, еще разок для тех, кто не успел. 915-300-166, мессенджер Макс. Именно туда надо отправить правильный ответ. Ах, да, чуть не забыл. Пускай сегодня подарок достанется 6-му правильно ответившему. Сборная скульптура от петербургского бренда «5 Культ» уже ждет тебя, поэтому давай слушать.

0: хотите намекну чуть-чуть? Конечно, хотите, но делать этого я не буду. Все, в ваших руках ваши мобильные телефоны, мессенджер Макс открыт, и наверняка уже правильные ответы летят в мою сторону. Кто окажется шестым, узнаем через пару минут.
1: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». «Жизнь прекрасна».

0: Ну, вы там, наверное, извелись, все измучились, сидите возле приемников и думаете, да что же это за сериал был такой? А я вам скажу, Алексей оказался шестым и правильно дал ответ. Это, конечно, был сериал «Кухня». Лёш, я вас поздравляю, последние цифры вашего мобильного телефона, к сожалению, назвать не могу, потому что номер у вас в нашем мессенджере «Макс скрыт». Но вы мне сейчас сами все напишите, потому что оказаться без подарка – это, знаете, беда еще той руки. Но вы в эту ситуацию явно не попадете, потому что я вручаю тебе сборную скульптуру от петербургского бренда «5Культ». Изобретатель экологичных сборных скульптур из картона. Это не только творческий, но и культурный, и интеллектуальный подарок. Бюсты популярных персонажей из мира кино, музыки, книг и истории с непревзойденной детализацией. Ты сможешь собрать своими руками всего за 40 минут. 5Культ, мы собираем историю. Присоединяйся.
1: Жизнь прекрасна.

0: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Жизнь прекрасна.
1: Сегодня мы обсуждаем самые ненужные подарки от близких людей, которые выбросить жалко, и сделать вид, что тебе не понравилось, тоже невозможно. Марина пишет: муж подарил на 30-летие огромную надувную лодку, двухместную, при том, что мы живем в однушке, у нас нет машины, и я до смерти боюсь открытой воды. Марин, ну, тут, знаете, бинго. И вообще, знаете, не жалуйтесь. Может быть, ваш муж просто смотрит в будущее, и это ваш ковчег на случай всемирного потопа.
0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: сегодня в городе?
1: А знаете, что общего между любимкой и флорентийской мозаикой? На первый взгляд ничего, но если присмотреться, все это истории, которые пережили свое время и продолжают существовать. Один в ностальгических припевах, другие в камне, третий в шутках на злобу дня. Осень, пора, когда хочется не просто развлечься, а почувствовать что-то настоящее. И у нас есть три повода это сделать, а куда именно пойти, afisha.ru уже знает. В Москве 20 сентября с сольным концертом выступит Кирилл Мазур, участник проекта «Стендап ТНТ», «Большое шоу» и финалист «Открытого микрофона». Гостей ждет живой юмор, импровизация и авторские шутки. В Санкт-Петербурге можно посетить постоянную экспозицию в музее флорентийской мозаики имени Ашкукова. В ней представлено более 500 декоративных панно, предметов интерьера и украшений. Это традиции, заложенные еще Медичи, которые продолжены в России и бережно сохранены. Вообще, флорентийская мозаика считается вершиной камнерезного искусства. В Самаре в пятницу 18 сентября своих поклонников порадует не лето. Артист ворвался в чаты в конце 2019 года со своим хитом «Любимка» и остался там очень надолго. Именно такая цепляющая музыка сейчас и остается в толпе. Но не лето выделяется на общем фоне за счет брутального образа, танцевальных навыков и интересного вокала. Но осень — это не про грусть, друзья. Можно зажечь под хиты, от которых мурашки. Можно посмеяться так, что забудешь про дожди, а можно замереть перед камнем, в котором живет целая эпоха. Каждый выбирает сам, а Afisha.ru помогает найти то самое.
0: Сегодня в городе.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Жизнь прекрасна, когда на ужин тебя ждет любимое блюдо.
1: Жизнь прекрасна. Вечернее шоу в эфире Love Radio.

0: эфире Love Radio.
1: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна» продолжается. Я надеюсь, вы в хорошем расположении духа. Вам кто-то что-то нужное подарил, возможно. Ну, а если нет, то добро пожаловать. Сегодня здесь, в рамках вечернего шоу, как раз обсуждаем эти подарки, которые иногда смотришь и думаешь, ну, вот куда это деть? Куда это поставить? Куда это положить? И ищешь самое укромное место в своей квартире, иногда не находишь. Кстати, прямо сейчас хочу обрадовать одного из наших слушателей, а точнее слушательниц. Ее имя Анна, Аня. Вам вручаю подарок. Набор для белоснежной улыбки от Global White Super Peach Bloom со вкусом персик матча. В комплекте освежающий спрей, зубная паста, отбеливающая пенка и зубная щетка. Уверенность в себе начинается с улыбки. А все почему? Потому что ваш комментарий, ваше сообщение в нашем вечернем шоу мне понравилось больше всего. Да-да, друзья, это именно та Анна, которая получила в подарок от свекрови набор постельного белья с огромными 3D-тиграми. Ну, я надеюсь, что мы вам подарок, а вы потом его, я даже вам разрешаю, передарите свекрови, скажите ей, покажите. Вот так вот можно, вот, нормальные же подарки.
0: Жизнь прекрасна.

0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». В эфире Love Radio.
1: Ну что, друзья, сегодня мы вскрыли колоссальный пласт человеческих взаимоотношений. Знаете, я пришел к определенному выводу. Вот все эти кактусы, которые нам дарят бухгалтеры, и лодки, которые вам дарят мужья, не думая о том, что хотите ли вы получить лодку надувную на день рождения. Это же ведь не про подарки, на самом деле. Это не про вещи. Это про наше с вами бесконечное титаническое терпение. И, конечно, не побоюсь этого слова, про великую любовь к ближнему. Так что давайте посмотрим на эти вещи с гордостью. Это наши медали за дипломатию и железные нервы. Вы потрясающие люди, которые умеют беречь чужие чувства. Ну а в следующий раз, выбирая презент, просто вспомните наш сегодняшний эфир и купите человеку обычный подарочный сертификат. Поверьте, это ментальное здоровье и ваш вклад.
0: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio. Реклама. Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.
0: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
9: Категория 6+.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
1: Александр Шоуа и группа «Непара».

0: Москве 8 вечера. Вечер – хорошее время, ничего себе не доказывать. Можно просто включить музыку, выбрать приятный маршрут и посмотреть, куда все это приведет. Дима Вебер, Love Radio, далее DJ Light и Love Power.
1: Love Radio представляет

0: Ну до чего же он хорош. Диджей Лайт знает, как заставить наши сердца улыбаться и любой вечер превратить в праздник. Это Love Radio и Love Power.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а с этого момента всю музыкальную власть я возвращаю в свои руки. Меня зовут Дима Вебер. Пристегивайтесь, в ближайшие 40 минут нас ждет лавина хитов. Ближе к концу часа лирик аутентичная. Чуть ранее Клава Кока, Джонни и Журавли. Ну а вскоре после рекламы Мадонна, Мартин Гэрикс, Bizarre. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы LoveRadio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Люблю тебя даже в небе, по невидимой связи. Ты в столичной пустыне, мой прохладный оазис.

0: продолжение музыкального часа на волнах Love Radio Inna и работа Flashbacks. Воспоминания вообще работают без расписания, как мы понимаем. Можно спокойно заниматься своими делами, а потом одна песня, один запах или знакомое место, и ты уже мысленно вернулся туда, куда вроде бы и не собирался. Причем память почему-то бережнее всего хранит именно то, что мы пытались забыть максимально сильно. Видимо, у нее тоже есть любимые сериалы. Воспоминания по нашей жизни.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Что же касается остатка часа, в ближайшие 10 минут лирика аутентичная. Кэлвин Харрис, Риана с работой This Is What You Came For. Ну а завершим эти 60 минут вместе с Кристиной Агилерой и работой Genie in a Bottle.
2: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Кошмар.

0: Читайте все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Два поколения снова выходят на музыкальную арену. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой. Не пропустите, друзья!
2: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.

столице 9 вечера. После рабочего дня особенно хорошо понимаешь простую вещь. Жизнь не обязана быть продуктивной. Иногда ей достаточно быть просто приятной. Это Love Radio с тобой. Дима Вебер на старте часа. Тедди Свимс.

0: только что на волне Love Radio, Медуза и Good Boys с работой Piece of Your Heart. Тут сложно спорить, у каждого человека действительно есть та самая часть сердца, которая не очень отвечает за контроль. Вот голова может составить подробный план, объяснить, почему не стоит ввязываться в то или иное мероприятие и даже провести несколько убедительных аргументов. Потом в нашей жизни появляется один человек, и весь этот внутренний совет директоров здравого смысла, к сожалению, распускается досрочно.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Что же касается музыкальных планов, то тут по-прежнему все логично. В ближайшие 40 минут ты услышишь ближе к концу часа Биби Рекса и Дэвид Гетта «Sad Girls». Чуть ранее Филатов и Кэра «Sweet Summer Nights». Вскоре после рекламы «Баста», «Моя Мишель», «Если я буду танцевать».
2: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Клаб Радио Ava Max и работа Salt. И, кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Клаб Радио там, где тебе удобно. 16+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: С продолжением музыкального часа по Индиях Чо Мод Шаде. Действительно, есть люди, рядом с которыми обычный вечер неожиданно становится красивее. Не потому, что происходит что-то грандиозное, просто музыка звучит лучше, дорога кажется короче, а возвращаться домой почему-то совсем не хочется. Надеюсь, рядом с вами есть такой человек.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Теплые осенние вечера категорически располагают к романтике. Вот несколько треков для влюбленного тебя. В ближайшие 10 минут Биберекса и Дэвид Гетта с треком Sad Girls. Вслед за ними Алекси, Гала, Элли Голдин, All By Myself. Ну а последняя в часе, но не последняя по значимости, Нюша и работа чуда.

столице 10 вечера. Кажется, этот день уже сделал все, что мог, так что теперь наша очередь наполнить его хорошими треками и красивыми мыслями. Ты слушаешь Love Radio, с тобой Дим Вебер. На старте этого часа Temper City, Self.

0: новая песня о любви.
1: Привет, это Мальбек и Сюзанна.
2: И это наш с вами Дмитриенко новый трек «Отражение».
0: В эфире Love Radio.

0: Музыкального часа Чарли Пут и работа Attention. Внимание, вообще странная валюта. Когда его мало, мы хотим больше. Когда его становится слишком много, начинаем думать, что человек что-то хочет от нас. А вот самый сложный уровень, это когда тебе говорят «мне все равно». Но почему-то продолжает следить за каждым твоим движением. Вот тут вот пункт обмена эмоций на реальность ломается.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну, а у нас с вами в планах абсолютно понятный курс обмена треков на ваши положительные эмоции. Ближе к концу часа Сивиль, Артик и Асти, Бриллиант. Чуть ранее Акмаль, Любовная.
2: А ты в мои объятья, нам так лучше, в городе все плачут.
0: Ну, а после рекламы Эйв, Meet Me in the Dark. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю «Лав радио».
2: Слушай «Лав радио» дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи «Лав радио».
1: Включаю «Лав радио». Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Диджей Леонид Руденко и Макс Фредриксен с работой Goodbye на волнах Love Radio. И прощаться красиво умеют далеко не все. Кстати, кто-то ставит точку, кто-то оставляет многоточие, а кто-то спустя полгода ставит лайк. Твоей фотографии совершенно неожиданно для всех открывает второй сезон ваших отношений.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а я перед тем, как попрощаться и сказать вам goodbye, расскажу о планах на остаток этого часа. Далее No Doubt, легендарная Don't Speak, Мартин Йенсен, Can Come to the Phone, ну а под занавес часа Civil, Arctic и Asti, Brilliant. Меня зовут Дима Вебер, услышимся завтра, пока.

поспешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
0: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
3: РБ, Украина, 124-77-00-47-19-19. Московская область, Тверской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.

час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: будущее выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
1: РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоцк, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-ра.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Кэш можем.

это так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
5: ОРВВ. ОГРН 24-77-00-47-19-19. Московская область. Городской полуполос. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.